Хотелось смелой лихой, и мне хотелось тонко. Ты летишь мне в сердце, ты летишь мне в душу. Дерзко, очень дерзко, и так глубоко к тому же. Я иду в тебя сквозь пространство октября. Я пишу тебе о

Slovo väčšia. Program o slovách našich i nenašich. Dla pijanych slovami i slivžaždajúčich. O jazyku i na jazykach. Slovo väčšia. На языку и о языку и на языках Демко Трохновский с той стороны радия. Витам красный добрый вечер, кед меня слухате наживо, кед в повторениях або в подкастах, но то может быть и каждая пора дня. Не е пачи, так я им достал коментар по остатнім програмі, не е пачи, лим тут пачата. No dobrý, toto treba v kinci povíste. A tu im nadepoviu, ďakujem za tot komentár. Zreštom toho roda komentáriu bolo barz veľa, že šo vám toto pača. Nevse, ako si ťamit s tom četvrtom odminom. No i štož, dneska pevno budeme o tom išče. Takú zbešidovate, ale už pača lišme v spokoju, bo do pačate nič nemáme i do pačat. A mi adres to demko@lem.fm. Začíname slovoviču našim džinglom. No i dnes bude tiež ešte o žviriatách. I o tí čivi žviriačej farmy. No štož, dobrý. Ideme do bukvária.

Мне хотелось смело и лихо, и мне хотелось тонко. Ты летишь мне в сердце, ты летишь мне в душу. Дерзко, очень дерзко, и так глубоко к тому же. Я иду в тебя сквозь пространство актив.